i Duchowi Twojemu. Прокимила четвертий, ти, Господи, сохранишь.

Рече Господь, паричосе Йом, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы свое призвати званые на браки, и не хотяху прийти, паки посла ины рабы глаголя, рците званым, се обид мою готовах, юнцы мою упитаная из колена, и вся готова, прийдите на браки. Они же не брекше от идоша, ов убо на село свое, ов же на купли своя, прочи же емше рабы его да садиша им и убиша их. И слышав царь той разневася, и послав воя своя, и погуби убийцы он, и град их заже. Та глагола рабом своим, брак у боготов есть, звані же не бише достойні. Идите убо на исходище путей, и лица аще обрящите, призовите на браки. И шедше раби вон и на распутье,

видит и возлежащих, видит у человека необличенного одеяние брачное, и лагало ему: «Друже,

сроднику болящего Иоанново исцеление, болящего Владимирова исцеление, Елены, Тамары, Юлии, Николая, Людмилы, Ирины, Мирославы, Игоря, Светланы, Романа, Марины, Елены, болящие Анны, болящие монахини, Серафимы, Марии, Натальи, Дарьи, и всех воинов, и воинов Владиславы, Лилии, и предстоящих, и молящихся, и благодатью, и щедротами Твоими исполните все прошения их, и прости Ты им все согрешения, вольное и невольное, благоприятным же Ты мольбам, и милостями их пред престолом владычествия Твоего, и покрытый от всех враг, видимых и невидимых от всякие напасти, беды и скорби, и не духов избавите, и податы им здравия.

Голящего Николая Болящего Мирослава и всех здесь поминаемых, предстоящих и молящихся, и услыши моление наше с верою приносимое, яко сам реглись и все, илика молящиеся просит и верите, яко примете, и будет вам, и паки просите, и дасться вам. Сего же ради мы еще недостойни, уповающий на милость твою просим, подай благость твою рабом твоим, всем здесь поминаемым, предстоящим, молящимся, исполни благое желание, мир

Всеуяжи мир и тишину, совети в землю нашу украинскую, избавите нас от всякого рая, супостата сердцем, сокрушенным взываем Тебе, Господи, источище любови, милосердия, великодарования.

Божий, митрополита Володимира, митрополита Николая, митрополита Дорофея, схиркимита Ивана, схиркимита Тихона, архимандрита, схиркимита Ева и Романаха Алексия, преснопамятные Мария, Андрея, Мария, Теле, Антония, и всех, где ныне поминаем упокоение воинов на поле брани убитых.

усопших раб Твоих, новопредставленной Татьяны, новопредставленной Галины, новопредставленного Михаила и новопредставленного Валерия и протерей Виктора, протерей Ивана Николаевича.

Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, высвященнический и монашеский чин, ктиторов, красителей, прихожан, строителей, поющих, братьев святого храма сего, больницы лежащих, темницы заключенных, вас всех православных христиан, да помянем.

Живота наше безболезный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш

A toho, že za nás pri Pontise Piláte i stradal, i pohrebeného, i voskrešeného, tretí deň po písaniem, i vošeho na nebesa je sedášeho lesnojeho Otca, i Душа со славою судити живими мертвим, Його же царствію не буде конца. Его Духа святого Господа животворящего и живот Отца исходящего, им же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо лавшего пророки, воединою святою соборною

первый. Помяни, Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, и Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и

0: Господи помилуй, Высоко Преосвященнейший Владыко,
1: Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвы и причистая Своей Матери, силою честного и животворящего Христа, святых славных всех хвальных апостолов, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святителя Петра, еже память совершаем преподобного Алексея Карпатурского исповедника, преподобного Ива Угольского и всех карпатурских святых, еже во святых отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, града Златоуста и всех святых, помилуй да спасет нас,